0: Occidente va a usar a Rusia para destrozar a Estados Unidos. Y cuando lo consiga, después dice Dios, muy bien, destruiste a los Estados Unidos, ahora yo te destruyo a ti, y terminaste tu papel profético y se acabó la historia. Y Dios pone fin a Rusia y a todo su ataque. Capítulo 39, por favor, verso 1.
1: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel.
0: Detente ahí. Va a venir desde el norte la invasión, una vez más lo digo, es Rusia, el único país poderoso al norte de Israel es Rusia. Desde el norte. Y dice Dios, yo te voy a traer, yo. Ven para acá, le dice, venga para Israel. Yo te voy a ir a traer, le dice Dios. Y te voy a traer a los montes de Israel. ¿Cuáles son los montes de Israel? Es lo que se conoce como The Golan Heights, las alturas del Golán, en la frontera con Siria, al norte de Israel. Allí te voy a traer. Mire, hermano, Rusia va a caer, escuche, Rusia y sus aliados van a caer en la frontera entre Israel y Siria, ahí van a caer. A pocos kilómetros de entrar a Israel, Dios los frena. Impresionante, sobre la línea. Siga leyendo, por favor.
1: Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tu saeta de tu mano derecha.
0: Deténgase. Saco el arco de tu izquierda y las saetas de la derecha. Preste atención, es esto. En la izquierda el arco y la flecha en la derecha. Y todo se viene abajo. En pocas palabras, los misiles no van a funcionar. ¿Y cuál es el máximo poder que tiene Rusia? ¿Tanques? No, mi amigo. Rusia se jacta de tener los mejores misiles armamentísticos del mundo.
2: У нас есть еще нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, ну, совсем несколько лет назад, ну, лично нам не говорили, но я знаю, что они говорили своим коллегам по блоку, допустим. Говорили, ну ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Ну, это не так. Сегодня это уже совсем не так. Я уж не говорю про то, что там у нас было, но и сегодня. Вот я хочу доложить. Уже только с 2008 по 2011 год, вот, 8, 9, 10, 11, 4 года, в войска поставлено 39 межконтинентальных баллистических ракет. В строй введены 2 новые подводные лодки. Да? У нас 12 пусковых установок ракетных комплексов «Искандер». И еще целый набор другой техники. Причем стратегические ядерные силы, они у нас развиваются в опережающем порядке. У нас продолжено переоснащение именно на современные ракетные комплексы стратегического назначения. «Тополь-М», «Ярс». 10 полков у нас, да? 10 полков новых. Вот я хочу обратить на это внимание. Это же и «Тополь-М», и «Ярс» это уже... У нас и раньше были системы преодоления противоракетной обороны, а «Тополь-М» и «Ярс» это уже современные системы преодоления противоракетной обороны. Это не шутки. И доля современных ракетных комплексов в наземных силах ядерного сдерживания у нас поднялась почти в два раза, практически в два раза, с 13 до 25%. Что касается выстраивания наших отношений по дальнейших ПОПРО, ну они по-серьезному не хотят с нами разговаривать. Вот министр обороны здесь сидит, здесь некоторые другие коллеги есть. Ну я вам могу сказать точно. Они уклоняются. По сути, все, что делается в этой сфере, это разговор на заданную тему. С попыткой представить международную общественность дело таким образом, что да, развиваются наши отношения, да, технологии уходят вперед, да, угрозы возникают, и никто не может им запретить эти угрозы купировать на будущее для своей национальной безопасности.